0: Реклама. Жарнама. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
1: Деятельность лицензирована.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
3: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
4: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: стопроцентно качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Кутман так, здарменен, ардакту біздің угармандар, барыңыздарға таңқы лайфтан, таңқы салам!
2: Всем доброе утро, на часах начала нового дня, это значит самое время просыпаться вместе с нами. С вами утренний лайф, меня зовут Диана, рядом со мной сидит красивый, великолепный просто Аскат. Ну, почему я так говорю, потому что он сегодня нарядился прям по-другому. Какой повод, Аскат?
1: Жанагы кинодо айтылды го, жана жумушка баруу мен үчүн майрам депчи. Ошондой принцип менен жашайын деп атам. Кандай дейсиң?
2: Жума күнү эле майрам болуп калат го ошондой.
1: Кандай да болуп кеткен ошондой?
2: Жарашат экен да сонун экен.
1: Болду. Анда достор сиз дагы жумушуңузга майрамдагыдай барыңыз. Коллегалар таң калып жетекчиди да таң калып балким айлыңарды көтөрөйүн.
2: Галстук эле же мындай ошо галстук эле жетишпей атат го деп ойлойм да.
1: Ошону жөн эле коеюн дедим. Ашчылык кетпесин дедим да.
2: Акырындап баштайын дедим да. Друзья, пусть это утро будет легким, вкусным и наполненным хорошими новостями. Обязательно с новостями в скором времени мы познакомим с вами. Будут лучшие музыкальные хиты, поиграем с вами. И обязательно еще и будет гороскоп. И жолтурмтар туралы да айтып бересиз да.
1: Автомонитор туралы сөз түрдө маалымат беребиз. Достор, мунун бардыгы на ээ болуш үчүн, мунун баарына күбө болуш үчүн эң эле жөнөкөй нерсени жасаш керек. Бул ойгонуш керек, туруш керек, анан биздин катарга, биздин толкунга кошулуш керек. Баса бизди онлайн да уксаңыз болот, Авторадио KG сайты жана Азия.FM KG сайты аркылуу. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, кайсыл жакта эмне иш менен алек болбоңуз, онлайн жеткиликтүү дайым.
2: Легко и просто, и удобно, друзья. А еще, кстати, я хочу напомнить, что недавно мы поменяли наш WhatsApp номер. Кто не успел сохранить, обязательно сохраните. 0709-118-118. Это утренний лайф. Всем еще раз доброе утро.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и

0: день.
1: А я хочу начать с того, что сегодня пятница, да-да, то самое время, когда на работе мы немного расслаблены, да, и планируем уже грядущие выходные. Сегодня 29 мая, и сегодняшний день богат на несколько прекрасных поводов.
2: Ола, тарихи гүндөр десек та болот экен, анан таң калыштуу гүндөр десек та болот экен, анан сыймыктана турганда гүндөргө кирет экен, айтор, ушул майрамдаганга жакшы эле себептер тапса болот экен.
1: Мисалы,
2: бүгүн жанагы ширетүүчү сварщик байкелерим барго. Муну ошолорду майрам менен куттуктап койсоңор болчу да экен, себеби дегенде бүгүн сварщиктердин күнү экен.
1: Ширетүүчү деген ошондо кандай болуп калат?
2: Сварщик да.
1: Сварщик кыргызчасы,
2: кыргызча ширетүүчү дейт.
1: Сөз байлыгыбызды көбөйтө берели акырындап.
2: Болду, үйрөнө беребиз. Сен кыргызча үйрөнө бер, биз орусча үйрөнө берели. Ботэта деп турбу.
1: Здорово, да. Классно. Также сегодня особенный и очень даже волнительный день, я бы сказала. Во многих школах звучит последний звонок.
2: Ола.
1: Немного необычно, да, потому что мы привыкли, что последний звонок звучит 25.05. Ну, в этом году немного по-другому решили, вот так вот, так, по-необычному скажем. Для кого-то это начало долгожданных каникул, ну, а для выпускников, конечно же, прощание с детством и старт совершенно вот новой жизни, я думаю.
2: Бизде дегендей стандарттан чыгып бардык нерсени өзгөртөлү деп чечишкен окшойт да өкмөттөгүлөр үчүн акыркы коңгуроо 29 май болот да. Эртең окуу башталганда 1 сентябрда эч ким окуп арбайт, 15 сентябрда барабыз.
1: Ошондой дагы окуп калат экен.
2: Стандарттан чыккандардын катарындабыз го.
1: В следующем году, кстати, как будет интересно? Тебе не сказали еще?
2: Азырынча айта элек, бирок дагы таң калганга даярданып эле атам да, ушу дагы бир нерсе болот окшойт деп атам.
1: Хорошо.
2: Анан кыргыздын дай канына жакын майрам десем болот экен, Европада бүгүн кошуналар күнү экен.
1: Ой, ну здорово, классно.
2: Бирокчу, Европадагылар ушул күндү белгилеп атканда болгону 27 жыл болуптур.
1: Биз мурдатан берле белгилеп келебиз.
2: Кошуналарды эртеңден белгилейбиз да. Бирок деген бир күндү белгилеп койбоптурбуз ошо. Биздикилердин бир кемчилиги болуп калыптыр, бир датаны айтып туруп, ушул кошуналар күнү деп койбоптурбуз да. А болбосо күн сайын майрамдайсың го аны.
1: Ошо да, биздики болсо мындай өзүңдүн убактыңа карап, андан кийин бош болгон убакта келип майрамдай бересиң да.
2: Ошо да. Кошуналар, майрамыңыздар менен.
1: А также сегодня день вооруженных сил Кыргызстана, еще отмечают вот такой вот праздник, 29 мая. Это праздник мужества, силы духа и преданности своей стране, я думаю. Так что имейте в виду.
2: Мына ушундай сонун көзүрмөмдөрдү мыкты эмоцияларды тартуулаган күн 29 май, достор. А Таңкылаев болсо өзүнүн ишин улантып сиздин маанайыңызды, таңкы маанайыңызды жакшы кылганга өз аракетин көрөрмөкчү.
1: У меня же еще прекрасная новость есть. Я хочу рассказать про место, да, куда действительно хочется возвращаться. Я про жилой комплекс «Легенда». Это не просто дом, это пространство, где вы находите свой ритм, оставаясь в центре жизни Бишкека. Зеленые дворы, безопасные детские площадки, уютные аллеи для прогулок и утренних пробежек, конечно же. Все продумано для вашего комфорта. «Легенда» — это ваш личный остров спокойствия в сердце города. Можете обращаться по номеру телефона 997-007-007. Вот такую вот прекрасную возможность нам предоставляет строительная компания «Авангард».
2: Мына ушундай, достор, биз болсо кадамыбызды алдыңызды уланталы. Ойгонуңуздар, туруңуздар, таңкы лайфка кошулуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сукулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на Фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибалу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 кейін. IT Nest. Ыңғайлы таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди днем плюс 20, в Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков, сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Просыпайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.
1: А мы продолжаем это прекрасное утро вместе, наши дорогие друзья. На часах уже 8:07. И если вы только к нам присоединились, то добро пожаловать. Второй час эфира уже набирает обороты. Еще больше любимых треков, интересных разговоров и, конечно же, позитивного настроения. И хочется вам сказать лишь, пусть сегодняшний день складывается именно так, как вы задумали. Сегодня 29 мая, пятница, друзья. Мекенезде саат 8:07 болуп калды. Бул эмени билдирет? Бул болсо биз дагы жакыныраак болот экенибизди билдирет, урматтуугандар. Анткени алдыда сиздерди оюндар жана демирчилерибизден сонун белектер дагы күтөт. Биздин WhatsApp номерди сактап алыңыздар. 0709-118-118. Жакынкы арада сөзсүз түрдө сиздерге жардам берет. Помимо этого, вас ждет в скором времени еще и, конечно, гороскоп. Гороскоп будет непростой, а любовный. Будут актуальные новости, прогноз погоды. И, в общем, в целом с вами поиграем вместе, весело проведем этот час. С вами Утренний Лайф, Авторадио. Всем еще раз доброе утро.
0: Утренний Лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7.

0: Нейрофакты.
1: Да-да, друзья, самое время поиграть с вами, быть еще ближе, стать еще ближе и, конечно же, выигрывать подарочки, да? Почему бы и нет? Потому что на часах уже 8:24, я тут как тут и вспомнила, что мы давно с вами не играли. Но прежде чем приступить к игре на Нейрофакты, хотелось бы прочитать сообщение от наших прекрасных слушателей. Пишет нам: «Доброе утро, Авторадио», «Доброе утро, Диана». И пишет Кутмантан: «Бүгінгі күніңір жақшы манайды өтсін деп, біздің нең активдім да әсел оғарманыңыздағы сіміз бүлдірі оғаркен, өз үшелі соның гүлдесі дағы белек өрттір, сізге чөк рахмат, сіздің күніңіздағы мұқты манайды өтсін, әсел айым». Если вы спрашиваете, если вы интересуетесь насчет подарка нашего, я вам сейчас быстренько все расскажу. 5, 6 и 7 июня в Кыргызстане, точнее в Бишкеке, пройдет Олимпиада по танцам, друзья. Пройдет в спортивном комплексе «Алга», находится по улице Усенбаева, 200/1. И здесь вот такое вот примечание, что вход с северной стороны, со стороны БЧК. Что же вас ждет? Будет 11-й чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, будет фестиваль «Вершина», также чемпионат Азии по спортивным мажореткам и батон-твирлингу, открытый международный турнир «Чир Спорту», «Кыргызстан Опен», чемпионат и первенство города Бишкек, и еще много прекрасных вот тем будет для того, чтобы обогатиться, да, в этой сфере, можно сказать. Именно на эту Олимпиаду прямо сейчас мы и разыграем билеты, друзья. Кстати, Олимпиада будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. Условия игры очень даже простые. Я для вас специально подготовила уже два факта. Один из фактов реально существующий, а второй — это выдумки искусственного интеллекта. Вам необходимо узнать, который из фактов реально существующий, и отправить к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И давайте вот какому, наверное, пятому, да, по счету, кто даст верный ответ, мы подарим билеты на эту прекрасную танцевальную олимпиаду, друзья. Вот такие вот очень даже простые, легкие правила. Так что слушаем внимательно.
0: Факт номер один.
1: Как ни странно, сегодня поговорим с вами про танцы. И первый факт звучит таким образом. Танец фламенко придумали в Испании.
0: Факт номер два.
1: А сальса, танец сальса, да, впервые придумали в Италии, друзья. Который из фактов реально существующий, а который — это выдумки чата GPT, отправляйте к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Ну а в скором времени, через несколько минут, мы объявим очередного нашего победителя и отправим на эту прекрасную олимпиаду по танцам. Всем желаю удачи, это утренний лайф, мы продолжаем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сокулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на Фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы хаварлайды. Біз Бишкекте 8-ші филиалымызды аштық. Ибраимов көчесі 103, Виктори бизнес борбору, Аркамуун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
5: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02.
6: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
12: Деятельность лицензирована. Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается в Кыргызстане уже 8.40. А я тут как тут уже готова объявить очередного нашего победителя. Но прежде хочется сказать всем слушателям, да, те, которые написали нам сообщение, вы большие молодцы. Есть те, конечно, и которые дали нам неверный ответ. Но на самом деле танец фламенко действительно придумали в Испании. Следовательно, факт номер один – это действительно существующий факт. А пятым по счету нам верный вариант ответа отправил абонент, чей номер заканчивается на 2-1-3. Мы тебя поздравляем, да-да. Эти аплодисменты звучат для тебя. И в скором времени именно ты отправишься на Олимпиаду по танцам. А прямо сейчас очередная игра от нас.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Да-да, все верно. Очередная наша игра, достаточно такая свежая, да, игра, можно сказать. А прямо сейчас мы для вас подготовили билеты. Если вы спросите, куда, то я вам с превеликим удовольствием отвечу, что билет у нас готов в Sky Park Baltic. 1 июня состоится грандиозное открытие второго этапа Sky Park Baltic. Это 15 новых аттракционов, которые всего по 190 сомов. Хедлайнеры вечера – это Дебиллионс и Джакс, а также много развлечений и грандиозный салют вас еще ждет. Начало 18.00, адрес Алла Токумбаева, 43Б. Именно туда прямо сейчас мы подготовили для вас билеты, друзья. Условия игры очень даже простые. Для вас подготовили отрывок очень такой вот популярной песни от Юлианы Карауловой сегодня прозвучит. И этот отрывок вам необходимо будет перевести на кыргызский язык. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. И тот, кто переведет так с импровизацией, да, очень красиво, необычно, тому мы подарим билеты именно на открытие на Sky Park Baltic, друзья. Вот такие вот очень даже простые условия. Так что всех переводчиков призываю вас слушать внимательно отрывок этой песни.
2: Я попала в сети, которые ты метил. Я самая счастливая на всей планете.
0: Вот такой вот текст. Ну, я думаю, достаточно такой вот легкий текст, да. Я попала в сети, в которые ты метил. Я самая счастливая на всей планете, друзья. Вот такой вот прекрасный, такой даже душевный, немного яркий текст. Дал ушел бюлікті осыз, сіз қырғыз тіліне қотырушыңыз керек болу тұрма. Туғарман біздің WhatsApp номер 0709-118-118. Ал мен... Да, я дотан тыш башкача сонун кызыктуу отурган угарманыбызга биз ушул Sky Park Baltic начылышына билетти ыгарабыз. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Жоопторуңуздарды күтөм. Жазыңыздар, уялбаңыздар, тартынбаңыздар.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди днем плюс 20. В Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков. Сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон, единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.
10: В

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз привет, доброе утро. Да, друзья, мы вот так вот вместе встретили это утро и потихонечку плавно переходим в третий час нашего утреннего эфира. Самое время окончательно проснуться, зарядиться энергией и, конечно же, настроиться на продуктивный день. Сегодня 29 мая, пятница, друзья. Напоминаю вам еще раз. Хотя бы вот такой вот маленький повод для того, чтобы порадоваться, да? Для того, чтобы порадоваться, поводов сегодня будет достаточно. Допустим, этот час у нас будет таким вот, знаете, самым мессенджерным, да, можно сказать. Всем советую сохранить наш WhatsApp-номер. Это 0709-118-118. Ведь именно туда вам необходимо будет отправлять свою уникальную автоисторию, друзья. Вот так вот, да. По традиции будем с вами переписываться. Также будем принимать от вас аудио, голосовые сообщения. Не более 20-30 секунд. А тема нашего сегодняшнего эфира звучит таким образом. Какие необычные, возможно, странные записки оставляли на вашем авто? А может, вы сами оставляли, да? Кто знает. Можно и про эту историю написать. 0709-118-118. Подарочек у нас очень даже освежающий, очень даже большой, можно сказать, целых два блока вкусного напитка от компании «Клым». Бренд «Клым» — это отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды от «Ал-Аква». Уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов прекрасных лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и другую освежающую продукцию. Современное производством, строгий контроль, качество и доступность для каждого. Вот эти вот главные принципы бренда «Клым». «Клым» — это вкус качества, созданный в Кыргызстане. Если вы хотите забрать просто так, да, за вашу интересную историю, целых два блока вкусного напитка от бренда «Клым», то обязательно пишите свою историю. Сіздерге қандайым дайадаттан тыш жазуларды, қаттарды сізден унаңызға таштап кеткен учурлар болду эле, балким сиз таштагандырсыз, ошол тууралуу маалыматты жаза кеттиңиз, ошол тууралуу мындай кызыктуу окуяңызды жаза кеттиңиз, же болбосо айтып бериңиз, аудио билдирүүлөрдү да кабыл алабыз. WhatsApp номерубуз биздики 0709-118-118. Ал эми сааттын аягында биз болсо эң кызыктуу жазган угарманыбызды аныктап, ушул кылым аталышындагы демерчүбүздөн сонун суусундуктарды тапшырабыз, достор. Ошондуктан күтөбүз, жазыңыздар, тартынбаңыздар, уялбаңыздар. Сизде дагы мындай 45 мүнөттөй убактыңыз дагы бар. Күтөбүз, алдыга кадам салабыз. Бул Таңкы лайф эфири.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
2: Меня изо дня вот такие горы.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается.
1: Время автоистории. Номер WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Ваша история в эфире любимого радио.
0: Да, все верно. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно на этот номер вам необходимо будет написать свою интересную, уникальную историю. А тема нашего сегодняшнего эфира, хочу напомнить, какие необычные, возможно, странные записки оставляли на вашем авто. А может, вы сами, да, кому-то оставляли подобные записки. Получаем от вас сообщение. И хочу начать вот с такого вот прекрасного, даже милого, да, милой истории. Я помню, как однажды припарковалась неверно, но другой водитель, которому создала неудобство, оказался очень любезным, пишет. Он оставил такую записку: «Уважаемая прекрасная девушка, знаю, что эту машину водите вы. Видимо, как-то видел меня там», пишет. «Сегодня по вашей вине мне пришлось поехать на работу на такси. Потратил немалую сумму денег. Прошу так больше не делать. А в следующий раз, если вдруг так припаркуетесь, то прошу оставить хотя бы номер телефона. Хоть на чай вас пригласить». Глашу, пишет. Эта записка заставила меня улыбнуться, но моего мужа понервничать. Впредь не рискую так оставлять машину, пишет слушательница. Ну, если бы подобная записка принадлежала бы какой-нибудь холостой, да, прекрасной девушке, то, возможно, история повернулась бы иначе, друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо написать свою историю. СМС билдирулерді күтөөс сіздерден ошондой эле аудио. Билдирулерді күтөөс 20-30 секундтан ашпаган аудиолорду жөнөтсөңүз дагы, аларды биз түз эфирде коюп беребиз, туугандар. 0709-118-118 WhatsApp номерине өзүңүздүн окуяңызды жаза кетиңиз. Бүгүнкү эфир биздин темасы болсун, кандай адаттан тыш каттарды унаңызда алдыңыз элеңиз. Балким сиз бирөөгө мындай башкача кат жазгансыз, ошол тууралуу өзүңүздүн жеке оюңузду, өзүңүздүн баштан өткөн окуяны жазып калтырып кетсеңиз болот, туугандар. Ал эми сааттын аягында биз жеңүүчүбүздү аныктап, кылым аталышындагы брендибизден бир эмес эки блок сонун сергитүүчү сусундукту ыйгарабыз, туугандар. Ошондуктан жазыңыздар, тартынбаңыздар, күтөбүз. Сааттын аягына чейин 20-30 мүнөттөй калды, ошондуктан жетишип калыңыздар.
1: Автоистория на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сокулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди днем плюс 20, в Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков, сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
6: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
10: как же мне хорошо спалось!
11: Меласон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.
13: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байкой мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 000 сом. Итоги 1 июня.

На часах уже 9:58, друзья, это значит, что наш утренний эфир подходит к завершению. Хочу завершить его на прекрасной ноте, да, хочу поздравить очередного нашего слушателя, чей номер заканчивается на 3-4, мы тебя поздравляем, да-да, именно ты получаешь 2 блока прекрасного напитка от компании «Кылым». Хочу напомнить, что этот слушатель написал про то, как машину засыпали прекрасными листьями, а внутри листьев был листочек с запиской. Как по мне, очень даже необычное сообщение. Утренний лайф на этом заканчивает свой сегодняшний прекрасный выпуск, да? И хочу сказать, что хорошее настроение мы оставляем вам на весь день. Пусть все задуманное сегодня обязательно получится. Грядущие выходные пройдут на ура, друзья. Всем отличной пятницы, всем хорошего настроения. С вами была я, Диана Дышналиева. До понедельника.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сокулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на Фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақылысыны салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Булгарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бағада. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco – мезгіл сынағынан өткен қоғыздық. Фасад жасалғасы, қоғыз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молдо 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Неміз тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20. В Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков. Сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
7: Мама, это Эль-Азык?
6: Да, это Эль-Азык. Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
6: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
9: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
10: Привет, я Капитан Америка.
9: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
11: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
12: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Sky Park Baltic». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18:00. «Sky Park Baltic». Алы Токомбаева, 43Б.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normparty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normparty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: значит ты уже.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сокулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на Фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
3: Жарнама.
4: Бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
3: Бишкек, готовьтесь! 1 июня грандиозное открытие второго этапа Skypark Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00. Skypark Baltic. Алы Тукомбаева 43Б.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди днем плюс 20, в Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков, сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Душаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сокулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на Фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт с центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Душаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту. Неміс тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз. Көбірі қақша тапқын келеді? Анда жол таксопаркына қошыл. Яндекс такси рәсми өніктішу айды ұшыларды шақырат. Комиссия болғыну 2%. Тез башта. Бүгін әлі линияға шық. Қолды сутқасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дағы да бонус бар. Май алмаштыруға 10% арзында ту. Жана қуатты станцияларына 10% жеңілдік. Ақ жол таксопаркі. Тұрықту керешеге жол. Азыр әлі қошыл. Ишмердіулік рецензияланған.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
4: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20. В Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков. Сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
11: Деятельность лицензирована.
12: Как доставить груз на строительную площадку?
13: Тебе поможет Чагылган.
14: Отгрузить урожай?
13: Я же говорю, Чагылган поможет.
0: Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке продолжается строительство новой магистрали, которая станет продолжением улицы Профсоюзной. Как сообщает Минтранс, трасса протянется от улицы Кустанайской до Северной объездной дороги в Сукулукском районе Чуйской области. Ее общая протяженность составит 8,5 километров. На сегодня специалисты уже полностью определили центральную ось маршрута. Параллельно с земляными работами ведется очистка территории от растительного слоя грунта. В строительстве задействованы 54 рабочих и 43 единицы спецтехники. Сотрудники милиции сегодня будут нести службу в усиленном режиме. Как сообщает МВД, меры связаны с проведением в школах торжественного мероприятия «Последний звонок». Под контролем будут находиться зоны отдыха, кафе и рестораны, прибрежные территории и автомобильные дороги. Не допускается организация дополнительных вечеринок вне школы, использование фейерверков и опасных технических средств, а также управление авто несовершеннолетними. МВД и Минпросвещение призывают родителей, руководство школ и выпускников соблюдать требования законодательства и обратить особое внимание на безопасность детей. Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу на День защиты детей. 1 июня в 10 утра на Фонтанной площади Алатом откроются фотозоны, фудкорты с блюдами национальной кухни, пройдут веселые конкурсы, мастер-классы и спортивные состязания. Кроме того, в рамках 6-го международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» в 17:00 здесь же состоятся выступления зарубежных участников и концерт центров детского творчества, а завершится праздник дискотекой и вечером дружбы. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақылесіне салым қошыңыз. IT-Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрі жана тәжірип алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 көчейін. IT-Nest. Ыңғайлы таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев. Аламиден бірден турақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоругучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке ИЖ сайтында. Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейіл бағы менен құрчалған. Москва Сити. Сіздің дүйініңіз. Сіздің стиліңіз. Сіздің үйіңіз. Байланыш үшін 221-007-009. Ишмерді өлік рецензияланған.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Почему родители выбирают САПАД?
2: САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
6: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
7: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
8: Яко? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 29 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 29. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20. В Нарыне также осадки сегодня и днем плюс 23 градуса тепла. В столице солнечно, без осадков. Сегодня днем ожидается плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичная ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Джернома.

0: Бизде Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
4: Привет, я Капитан Америка.
3: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
5: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214», а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Скайпарк Байтик». Алы Токомбаева, 43Б.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или профносил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла, ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой,
4: это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Скайпарк Байтик». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – «The Billions» и «Джакс 0214». А также много развлечений и грандиозный салют. 18.00 – «Скайпарк Байтик». Аллы Токомбаева, 43Б.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
9: Деятельность лицензирована.
10: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
11: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
12: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
13: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
12: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
13: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
14: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
15: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшего работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18-дөнлөл көчейін. IT Nest. Ыңғайлу дәректі таңдаңыз. Ақунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елібаев.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться. Деятельность лицензирована.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
7: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашо.кг. Деятельность лицензирована.
8: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
9: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
10: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызский Драмед сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичная ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла, ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей. Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или профнасил, муж сегодня в стройдвор ходил.
8: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшего работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR
2: Group. 1 июня. Балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар мектептеріне 15% арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мекендік белгі қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді мектептерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Барлық Евромебель дүкендер тармағында.
0: Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Нұрлан Насипкер Ахматовызды айтауыз. Мені ұнықты аталды бұлыр. Біз болса кечке шоуыз. Ұлантауыз, ондынон, қонықты бүгін сыйлы қонықтарыуыз бар. Біз сұлулық дүйінесіне сапар алып, ал жақтағы қызықтар менен бөлші отқан шағыз. Санды месе.
1: Бұл нәрседағы бекернен емес, әнкені 30-31 май күндері Кленовый лист гольф клубында бұйрыса, біз сүйі бьюти фесті біргелікте көңіл ачабыз. Анан ал жақта өзінің бренді менен, өзінің дүкені менен біздің Гүлзәре айым жана Дастан мырза дагы болушат экен. Анан дагы бир нерсени сүйлөшүп калдык эфир сыртында. Музыкага кандай карайсыздар? Кандай музыканы жактырасыздар?
2: Мен өзүм жазам негизи. Мен вокалисткамын деп.
1: Бүгүн ырдатат окшойт.
0: Саатын соңунда ырдайбыз.
2: Давно было. Вот жолдошум болсо бэк вокал.
1: Чын элеби тамашасыз?
3: Жок. Тамашалап атат.
0: Жок, мен рэпермин дейсиби.
1: А негизи кайсыл аткаруучунун ырлары азыркы күндө жагып жүрөт? Ооруп калдым ушул ыр менен деп калабыз го?
2: Мен эме?
3: Бул BTS'тин фанаты. Корейский BTS'тин. Анын жакында мен да жаттап бүттүм. Машинага 15 метр калганда блютус кошулат да бүттү BTS.
1: Жакшы. Бизде болсо келген угармандардан билдирүүлөр бар экен. Кандайсыздар? You Matter дүкөнүнүн Instagram баракчасын айтып коюңуздарчы, таппай жатабыз деген да угармандар бар экен. Издесеңиз жакшылап табылат. You дегенде мындай бир эле тамга U деп жазылат, анан Matter деп калганын таап кетсеңиз болот. Бул жакта биз айтып калдык, силердин дүкөнүңүздөр тууралуу, брендиңиздер тууралуу баарын эле жакшы жактарын айтып атабыз. Иликтерди жаратып жатканыңыздарды, бирок ошонун артында дагы көптөгөн түйшүк, мээнет, анан минус жактары дагы бар.
2: Өтө көп. Өтө көп. Биз плюска чыга элекпиз. Биз бир мындай жөнөкөй бир унаабыз бар, болду. Финансовый грамотность сенде жок деп мага көп айтат, бирок андан эмес, мен просто өзүмдүн жумушум аябай сүйөм да, чындыгынан тапкан акчамды эле ушу кайра эле ушул жумушума сала берем. Качествону, товарды көп өткөнгө, ушундай эле ассортиментке. Бирок ар бир бизнес көп киши айткандан уялат экен. Эмнеге? Бирок карыз бул негизи. Карыз баарында бар, бүт эле бизнестерде бар. Бирок баары эле мынтип айткысы келбейт да. Мен подписчиктериме айтерим да, эми карызды алып кетти дей элечи. Жашырганда эмне? Ушинтип эле кылынат иш. Биз ушинтип эле жасайбыз. Зато жумуш жүрө берет.
1: Ассортимент деп калдыңыз, буга чейин Кореядан жаңы брендтерди да алып келебиз деп калдыңыздар. Ошол тууралуу бир аз маалымат берип койсоңуз.
2: Ооба, биз 5 күн мурун Кореядан келдик. Ал жакка 3 ай сүйлөшүп, 4 бренд менен жолукканы кеткенбиз, жолугуп. Бирөөсү бул баягы иче турган коллаген. Мен аябай таза коллаген алып келгим келген да, негизи биз баарыбыз мусулманбыз го, ошолун таап, ошолор менен сүйлөшүп, анан калган брендтер тоже премиальный. Биз негизи премиумден сөз жашырабыз.
1: Жок, эми эң мыкты болсо, демек
2: мен ар бир кардарым, ар бир кыргыз жараны мыкты продуктуга татыктуу деп эсептейм ошон үчүн.
0: Демек аз убакытта мына ушул Кыргызстанда жок эксклюзивдүү дагы брендтер келет экен да.
2: 4 бренд келет ошо менен.
1: Эң сонун. Биз бүгүн Авторадионун 10-10 кечки шоусунда You Matter сулулуктун негизги сыры менен бөлүшүп жатышат. Анан териге туура жана үзгүлтүксүз кам көрүү тууралуу дагы биз азыр сурагыбыз келет. Негизи кандай туура кам көрүүнү сиз сунуштайсыз? Анан көбүнчөсү азыр мисалы мектеп бүтүрүүчүлөрү мисалы ошол эле ушул жаштан башталат да. Анан эмнеден башташ керек алар?
2: Эң башкысы маркетинг болгон, көп кабаттуу дейби, мындай многоступенчатый ошондой уход кам көрүү керек жок негизи бетке. Сиз өзүңүздүн 1, 2, 3
1: тепкич
2: каражаттардан колдонсоңуз болот да.
1: Биринчиси
2: бул албетте бет жуучу каражат.
1: Умывашка деп коет эле жалпак тил менен.
2: Бет жуучу каражат канчалык мындай пенка чыгарган болсо ошончолук бетти тартыштырат да. Наоборот, мындай гелеобразный болуш керек. Бет пенканы биз наоборот көбүрөөк пенка болсун дейбиз го. Ошончолук болгон сайын ал ошончолук тартыштырат
1: бетти. Көбүрөөк деп калабыз го.
2: Көбүрөөк андай болбош керек.
1: Экинчиси
2: болсо бул мындай суюк каражаттар, тонер же сыворотка. Себеби ушул тонер менен эле сыворотка биздин эпидермиске чейин жетчү каражаттар да. Мындай бет роговой слой эпидермис болот да ошол фундамент да, беттин фундамент тамыры бул ошо эпидермис, ошо жака ушул эки эле каражат жетет негизи.
1: Анан үчүнчүсү?
2: Анан үчүнчүсү күндөн сөзсүз түрдө кам эме сактаныш керек. СПФтин сөзсүз түрдө.
1: А бул ошондо сиз таңкы кам көрүүнү айтып жатасыз.
0: Негизи эле, жалпы
2: негизи эле. А таң атканда пенкан менен негизи колдонбой койгон жакшы. Бул маркетинг да, биринчиден баттуу күнөт пенкаңыз, экинчиден бетиңиз сизгенүсү көп болуп калат да, эртең менен жылуусу менен эле жууш керек негизи.
1: Болду.
2: Болду. Бүтөт ошо.
1: Азаттай эле турбайбы? Анан дагы бир суроо Дастан мырза, бул
0: көзүрүмдөн соң бир эле жардамга тыныгым, анан угармандардан да келген биздин байкелерибизди тапшырып жыйынтыктап алабыз, андыктан чамдаңыздар, вакыт аз калды.
4: Погода. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Высокольской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла, ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
5: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
7: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Тригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша. США каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь?
14: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска, строительная компания Эмарк Групп. Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com. KG.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата Департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора Департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Биринчи июнь. Балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтет. Балдар эмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлу, жана қоз, жаңы мейкіндік белек қылыңыз. Сапатту, заманбап, жана көңілді эмеректерді пайдалу бағада сату алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Высокольской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт». Надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата Департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора Департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Балаңызды нақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренде тілі оқытылат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибалу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 кейін. IT Nest. Ыңғайлу таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуаныштыу қалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бергелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мәлімет Додо пицца чекетке жи сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей. Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Деятельность лицензирована. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
8: Деятельность лицензирована.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла, ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата Департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора Департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, 4-разовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
4: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
4: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
6: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
7: Яко? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
9: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириас.
9: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
11: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
9: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций.
12: Подробности на инстаграм-странице driftcup.kg.
13: Информационный партнер Авторадио.
14: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
15: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
0: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром Кейджи». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром Кейджи». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашо.кг».
6: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру или профносил, муж сегодня в «Стройдвор» ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Муниципальную сеть зарядок для электромобилей планируется создать в Бишкеке. Городские власти планируют продавать электроэнергию владельцам электротранспорта через собственные станции. Стоимость зарядки, как ожидается, составит около 12 сомов за киловатт-час или ниже. В мэрии объяснили инициативу наличием собственных источников электроэнергии. Столичный ТЭЦ, она вырабатывает зимой до 500 мегаватт, а летом около 150 мегаватт электроэнергии. Дополнительный объем дает мусороперерабатывающий завод. Региональным управлением Минприроды вручили 15 служебных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности инспекторов, оперативного выявления нарушений экологического законодательства и усиления надзора во всех областях республики. Кроме того, государственный природный заповедник Сарычат и Ирташ получил сертификат на дополнительное финансирование для укрепления своей базы. В городе Чулпан-Ата департамент экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провел отбор проб воды на пляже, расположенном вдоль побережья пансионатов Иссык-Куля. Как сообщил заместитель директора департамента экологического мониторинга Сагынбек Улу Мамбетимин, специалисты проверяют качество воды в акватории озера. По его словам, по итогам исследований будут подготовлены соответствующие протоколы, которые передадут уполномоченным органам для дальнейшей работы. Хочу отметить, что такая проба воды проводится каждые 3 месяца. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен еркин кыймылды тантаңыз. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
0: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. sergekjashow.kg. Деятельность лицензирована.
7: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа «Sky Park Baltic». 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214, а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – «Sky Park Baltic», Алы Тукомбаева 43Б.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 30 мая, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 16. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплит до 31 градуса, ночью понизится до 16. В Иссык-Кульской области также без осадков, днем плюс 20, ночью плюс 3, в Нарыне днем плюс 23 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 11. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 29 градусов тепла, ночью составит плюс 16. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
4: Мама, это Эль-Азык?
3: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели». Строительная компания «Icon» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне. На автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12.00.
11: Генеральный медиапартнер Авторадио.
12: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

девочка моя, обниму тебя. Вижу по глазам твоим, и чья это вина. Девочка моя,

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
1: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 100.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
4: Бишкек, готовьтесь! 1 июня – грандиозное открытие второго этапа Sky Park Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера – The Billions и Jax 0214. А также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 – Sky Park Baltic. Аллы Тукумбаева, 43Б.
5: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
4: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
6: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
7: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
8: Информационный партнер Авторадио.
9: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня – Кыргызстан-Кения. 9 июня – Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

радио. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долина Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: заметь.
1: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
1: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
3: Информационный партнер Авторадио.
4: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.